не полно. Честно за родину. Головы сложившись, погибло все и честь моя.

гибель всех моих полков. Честно, за Родину, головы сложивших, погибло все, и честь моя.